пошты пригоронился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

маленьким подбором, да похожий мою, за царя Ивана, да погоди мою, слыта царь-то-те. Грозный царь-то затрутинился, и он повесил головушку на правое плечо. Уж как стал царь-пушкарить его, уж как...

шкайда кочечке. А из пороха та почка закружилася, а под копом покатилася, та их много. Шамопили, загалдели, слыть.

0: Подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

0: повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты!
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чего он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова.

ни одна душа не прилеша за этого, чтоб сами все прибежали с ночью, чтоб вороны прилетали с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски. Не правда ли?

0: шойскому сальшиву присяду. Все это сам.
1: Благодать Господня над тобой.

Божий свет прости меня. Вот, вот червь, царь, простите. Простите.